Дражим ти место запрашенной травы в тени на камени. Дражим ти место в праздной избе дому, который нема стены. Дражим ти место на гладине зеркадел, а в стрельбе пьян. Дражим ти место в кабарете.